0: Testing. Testing. Testing. Testing.
1: Я с евреем не дружу, в гости часто к ним хожу, потому что вкусно кормят, а я этим дорожу. Но они за все заплатят, не останусь я в долгу. Если кто пойдет их пиздить, я, конечно, помогу. Синагога, синагога, у меня патронов много. Не спасти им свое тело, мама Русь взялась за дело. Обожаю я погромы, меня хлебом не корми. Дай въебать же Дамасону, чтобы был он, бля, в крови. Рабиновича, паскуду, суку, первого убью. Пусть узнает, как я сильно свою родину люблю. Синагога, синагога, у меня патронов много. Не спасти им свое тело, мама Русь взялась за дело. Синагога, синагога, у меня патронов много. У меня патронов

всем евреям дам просраться, всех жестоко накажу. Я патронов не жалею, а чего мне их жалеть, если Бог велел евреям в одночасье околеть. Синагога, синагога, у меня патронов много, не спасти им свое тело. Мама Русь взялась за дело, не спасти им свое тело. Мама Русь взялась за дело, синагога, синагога, у меня патронов много, у меня патронов много. Синагога, синагога, синагога.

Майское утро, рассвет. С реки незаметно ползет, надвигается голубой туман. Ну вот туман розовеет, восходит солнце. И с первыми лучами просыпаются птицы. Их голосами полнится старый бор. Вот защелкал чародей леса соловей, и кажется, будто притихший лес только и ждал его первой трели. Ожило, затрепетало, заговорило каждое деревце. Недаром о соловье говорят, в лесном оркестре он первая скрипка, самая трепетная, самая звонкая и самая нежная. А на вид он скромен и неприметен, маленькой, серенькой, с длинным хвостом и большими, немного грустными

Весело и звонко поет зяблик, будто бьет в крохотный бубен, да и одет пернатый солдат в праздничный кафтан. А вот имя у него немного грустное – Зяблик. Почему его так назвали? Может быть, потому что перед ненастьем его удалая песня смолкает? Он хохлится, будто зябнет, и тихонько выговаривает. Рюм, рюм, рюм. Люди говорят, зяблик рюмит к дождю.